0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хабар, Тахиль, Фарухат, Азербьюз, Баруйханы, Шишунида.

0: на новом радио.
1: Доброе утро, 7 часов в стране, это новое радио. Этим утром с тобой на позитиве Руслан Лесин.
2: Доброе утро, и рядом со мной Маргарита.

0: их на свои электронные кошельки. Также механизм можно будет использовать для возврата средств покупателям за товары, работы или услуги. Телеграм-аккаунты белорусов массово взламывают мошенники, предупредили в Генпрокуратуре. Если в январе-феврале этого года отмечали единичные факты подобных преступлений, то с марта их фиксируют десятками каждый месяц. Пользователям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные. Уже в эту пятницу мы отметим День независимости. Для жителей и гостей столицы подготовили концерты, ярмарки, мастер-классы и не только. Программа расписана до полуночи. А завершится торжество ярким салютом. Увидеть его можно будет в 7 точках Минска. На Бали обезьянка украла у туриста телефон и сделала селфи. Британец обнаружил фото уже после того, как пропажу вернули, и решил выложить снимки в соцсети. Длиннохвостая макака собрала уже 1000 лайков. Партнер выпуска новостей – кондиционеры TCL.
1: Галя, что-то душно. Открой окно.
2: Сам открой.
3: Не сработало голосовое управление? Купите умный кондиционер TCL. Скажите желаемую температуру и направление воздушных потоков. Он все сделает.
1: Кондиционер TCL. Ты просто чудо.
2: А я?
1: А ты просто Галя.
0: По данным Белгидромета, сегодня в стране переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В Бресте плюс 37, в Витебске 30 градусов тепла, в Гомеле 33, в Гродно 32 выше 0, в Могилеве 31 с плюсом. В Минске без существенных осадков и до плюс 32. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – фармацевтическое предприятие «Белмедпрепараты».
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств и препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением на скромкость инструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годом скармливания не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.

0: новом радио.
1: Доброе утро, сейчас 7 часов 5 минут, ты слушаешь новое радио, и у нас гороскоп.
2: Рассказывай, что у тебя?
1: Я вся в работе.
2: Да ладно?
1: Ничего интересного.
2: Мы говорите, 2 дня до отпуска, ну, как да. Все в работе. Поэтому надо и поработать?
1: Конечно.
2: Последний рывок, он сложный сам.
1: Угу.
2: А я сегодня наивный.
1: Наивный?
2: Наивный то, что ты вся в работе.
1: Ага.
2: Да?

0: А что к чему?
1: Ну, типа, я верю тебе. Это так работает?
0: Давай дальше.
1: Знали, что у Маргариты, что у меня. Давай узнаем, что ждет сегодня тебя.
2: Гороскоп.
1: Овны, летом быть продуктивными и коммуникабельными – кринж. Разрешите себе побезобразничать.
0: Тельцы, в рабочий темп нужно входить плавно. Работать раз в неделю.
1: Близнецы, сегодня у вас хорошо будет получаться создавать проблемы, а работать – нет.
0: Раки, вы откажетесь от какой-то авантюры, но только потому, что завтра на работу.
1: Львы, ваше настроение закончится, не успев начаться. Бывает.
0: Дева, если у вас нет отношений, значит, жизнь вас готовит к чему-то более интересному. Если есть, то просто радуйтесь.
1: Весы, если вы знаете, чего не хотите, то это уже половина выполненного плана.
0: Скорпионы, ваш рабочий график вызовет у вас стресс, но ничего не поделаешь, надо работать.
1: Стрельцы, вам захочется приключений, но так, чтобы без репутационных рисков.
0: Козероги, вам не хватит времени даже на то, чтобы выспаться, не говоря уже о делах.
1: Водолеи, вам придется поработать над собой.
0: И, наконец, рыбы, вы будете рады всем, кроме тех, кто на выходном либо в отпуске.
1: Это был твой гороскоп на сегодня. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: На новом радио.

0: Сегодня в 13.20 присылай пароль FreshTime и свое имя в Viber или Telegram нового. Правильно отвечай на вопросы ведущего и забирай 20 пачек мороженого Филин для всей компании. Подробнее новоерадио.бай. 18+. Новое радио. Реклама.
1: Строю санаторный комплекс. Буду туризм региона развивать.
2: Запускаю свое технологичное производство. Хватит зависеть от импорта.
3: Запускаю новое предприятие. Здесь, в своем районе.
4: Туристические объекты, технологичные производства, региональный бизнес. Банк развития теперь финансирует от 6 до 7% годовых. Верим в тех, кто создает будущее страны. Подробности на сайте vrrb.by.
0: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас.

0: Заряжай утро позитивом. На новом радио.
1: Доброе утро, 7.23 на новом радио. У нас вопрос не в тему, это то, что ты никак не ожидаешь услышать, находясь в каких-то определенных обстоятельствах. Например, сегодня Руслан будет плавать в надувном бассейне.
0: Вопрос не в тему.
2: Придумываю вопрос не в тему, вопрос, который я никак не ожидаю услышать, плавая в надувном бассейне. Отправляй свой вопрос голосовым сообщением Viber или Telegram на номер 8029-202-8002. Интересные версии прозвучат в эфире. Автор самого крутого вопроса не в тему получит два билета на праздник купалья в экопарке «Акварель».
0: На новом радио.

0: новом радио.
1: Доброе утро, 7.29 на новом радио и крутая новость для тебя. Выбирай современные хиты и настраивай лето по-новому. Заходи на сайт новоерадио.бай, жми на баннер с музыкальным тестом, слушай треки и выставляй оценки среди участников. Мы разыграем беспроводные наушники Redmi от сети магазинов умных устройств Xistor.
2: Но в ближайшие полчаса три веселые штуки и наш интерактив «Вопрос не в тему», где тебе нужно придумать странный вопрос в виде голосового сообщения.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 8:26 в Москве.
0: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика, ноль безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика». Мы, дорогие друзья, начинаем нашу новую рубрику. Идти она будет 2 недели. И концепция тут очень простая, и условия очень простые. Мы предлагаем вам вместе с нами вспомнить и написать свою историю о том самом одном дне лета, который они хотели бы, вы, вернее, хотели бы пережить снова и снова. И лучшие сообщения мы зачитаем в эфире. Прямо здесь в эфире. И определим, у нас будет 3 номинации.
1: Да.
2: Мы решили сделать 3 номинации. Самый романтичный день, самый смешной день и самый впечатляющий день.
1: Не знаю, под какую номинацию попадет моя история. Наверное, самый впечатляющий день, но история в следующем. Моя двоюродная сестра, будучи школьницей, отдыхала у бабушки в деревне с моим двоюродным братом. И, как у многих детей, у нее было задание на лето написать сочинение. Причем это было сочинение не «Как я провел это лето», а «Один день лета» как раз. И так как ничего интересного не происходило, по ее мнению,
2: в деревне у бабушки,
1: она решила сделать следующее. Посадила своего родного брата, моего двоюродного, в сарай и подожгла сарай, чтобы написать сочинение на тему, как я спасла своего брата и совершила подвиг. Одним днем лета. И слава богу, что рядом были взрослые и быстро это увидели. Она потом объяснила свой поступок. Я не знаю, действительно это было или так, но это история, которую мы вспоминаем уже очень много лет. Нужно было учительнице на сочинение, не было темы. Вот, пожалуйста, она ее придумала.
2: Ну да. У меня была история, связанная с летом. Я ее до сих пор вспоминаю. На вопрос, хотел бы ли я пережить это, ну, если только чисто эмоционально. У нас в садах, значит,
1: это дача.
2: Да,
1: на Урале так называют.
2: Дача по-московски. Короче говоря, стояли сады, и мы с соседями, там, с дядей Петей Четером, я даже помню его фамилию, дружили с его сыном. А он держал, раньше можно было держать в садах все что угодно. Кур, скотину, он держал свинью в гараже. И я предложил ему, другу своему, говорит, давай костер разведем. Под этой штукой. Он говорит, да ты что, не будем, прям под свиньей. Говорит, да давай разведем, то есть быстренько вот это сделаем. Что-то нам надо было сжечь. А, или расплавить свинец, да, вот. И в какой-то момент это все полыхнуло.
1: Ну, ты же понимаешь, что это не смешно.
2: Это не смешно, это страшно. Вот, это все полыхнуло. И когда нас, значит, наши отцы подвели, это был самый страшный день моего.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погоды, в четверг в столице будет жарко и облачно. Днем максимальная температура составит плюс 30 градусов, утром плюс 24.
0: Радио «Шансон».

0: В ранней эпохе египтяне добывали мясо охотой на газелей и антилоп. Несмотря на священный статус гиппопотамов и крокодилов, иногда на них тоже охотились. Свиней разводили, но в пищу не употребляли. Это животное считалось священным спутником бога Сета.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В августе 1951 года во французском городке Пон-Сент-Эспри произошла загадочная трагедия. После того, как жители съели хлеб из местной пекарни, у них начались массовые галлюцинации, приступы безумия и тяжелые отравления. Более 250 человек пострадали, десятки попали в психиатрические больницы, несколько человек погибло. Первоначально все списали на пищевое отравление, но вскоре выяснилось, что причиной стало заражение муки. Мельник, стремясь сэкономить, подмешал в пшеничную муку дешевую рожь, зараженную спорыньей, грибком, который вызвал эрготизм. Эта болезнь, известная в средние века как огонь святого Антония, приводит к гангрене и мощным галлюцинациям. Несмотря на научное объяснение, появились и конспирологические версии. В 2009 году американский журналист заявил, что трагедия могла быть результатом секретного эксперимента ЦРУ по программе МК-Ультра, в рамках которой изучалось воздействие ЛСД на людей. Однако большинство ученых считают эту версию маловероятной, поскольку симптомы отравления не полностью совпадают с действием чистого ЛСД. Также существует гипотеза, что причиной мог стать ртутный фунгицид, которым протравили зерно. Суд признал виновными мельника и поставщиков муки, но не указал точную причину отравления, что только усилило слухи и споры вокруг этой истории.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
0: Жизнь прекрасна.
2: На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Мона, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
0: Джек Лондон. Смок Белью. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2016 году сотрудники посольства США в Гаване начали жаловаться на головные боли, головокружение и бессонницу после того, как слышали странные звуки. Эти симптомы получили название «гаванский синдром». Изначально рассматривались разные версии, вплоть до массового психоза и даже воздействия секретного оружия. Позже ученые зафиксировали у пострадавших изменения в мозге, схожие с последствиями сотрясения, а также признаки микроволнового воздействия на внутреннее ухо. Похожие случаи позже произошли с дипломатами в Китае, Европе и Колумбии. Несмотря на подозрения в адрес России, в 2023 году Совет национальной разведки США заявил, что доказательств применения против американских дипломатов специального оружия нет. Причины синдрома до сих пор не установлены. Аудио сторис.

0: на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в России. «Надо не охать-ахать, а вместе искать решение», отметила Матвиенко, комментируя сообщение о сложностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Об этом Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании Верхней Палаты Парламента.
0: Россия.
1: Экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Центробанка. Новак подчеркнул, что сейчас экономика страны находится лишь в первой половине пути к технологическому суверенитету. Рост производительности труда должен стать национальной задачей России. Без этого невозможен рост эффективности и конкурентоспособности экономики, сообщил вице-премьер. Биометрические проверки в аэропортах Европы подкосили пассажирские авиаперевозки. Авиакомпании и аэропорты сообщают, что пассажиры стоят в очередях до 5 часов для прохождения проверки по биометрии, которую внедрили ради контроля прибывающих и отбывающих из шенгенской зоны. Как отмечает Financial Times, самолеты начинают вылетать наполовину пустыми, так как пассажиры долго стоят в очередях. Около 85% студентов в России используют искусственный интеллект для повышения продуктивности в учебе. Такие данные приводит ВК Education. Самым распространенным ритуалом для настроя на учебу у студентов является организация рабочего пространства. Большинство хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента и организации учебного процесса.
0: Транспорт.
1: В Загребе запустили службу беспилотных такси. Как отмечает Европульс, это первый подобный сервис в Европе. Он пока работает в ограниченной зоне и с небольшим числом машин, всего их 10. Пассажирам доступно около 500 точек посадки и высадки. Автомобиль сам строит маршрут, двигаться по городу ему помогают камеры и радары. В салоне находится оператор. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.